Да, ты сквозь, Мэтт. Ты сквозь, Мэтт, эй. А руэ, сиец. Да, вирки, я мусь меня концентрировать.